начали утро с трека, очень подходящего для аэробики. Ну, возможно, кто-то в этот момент уже и действительно сделал утреннюю зарядку. 7.03 в стране. Джоэл Кори и Том Греннон открыли музыкальную программу «Новый час» на волне радиостанции «Окей». Доброе утро! Доброе утро, друзья! Всем, чьи приемники настроены на волну нашей радиостанции. 20 августа, четверг, на календаре. Приветствую всех, кто уже проснулся, взбодрился, может быть, уже какие-то движения хотя бы руками под музыку сделал. Это очень важно. Заставить кровь бегать по телу, разогнать ее, тогда будет легче выполнять все следующие процедуры. Я вам этого искренне желаю. Зовут меня Елена Левитан. Я наступила на утреннее дежурство. В ближайшие 3 часа буду сопровождать вас в этот день. Конечно же, сообщая вам всякие нужные и ненужные новости, информацию полезную и бесполезную, чтобы на самом деле разнообразить вот это самое утро. Потрясающее утро. С одной стороны, как будто тучки ползут. С другой стороны, солнышко выглядывает. Вот в области нашей радиостанции сейчас вдруг стало пасмурно. А вот когда я двигалась в сторону нашей радиостанции, было вполне очень даже комфортно и по-летнему солнечно. Ну, давайте посмотрим, что у нас сегодня. По прогнозу синоптиков, в данный момент плюс 19. Ну да, не скажу, что прохладно. Очень даже так душноватенько. Но лучше пусть нужно будет на улице, нежели в ваших головах и сердцах. Так, днем нам сегодня обещают плюс 32, и я вижу нарисованные капли. Капли дождя, но это где-то во второй половине дня. Это так синоптики прогнозируют. А уж когда они прольются, друзья мои, я не знаю. Вот вчера вышла и обнаружила на лобовом стекле авто такое ощущение, что что-то на нее капало. Пыль как-то вот прибита таким особым орнаментом. А когда это было, даже не заметила. Надеюсь, что и сегодня будет так же. Не заметим то, что там нам прокапает на голову. Поэтому, если уж совсем опасаетесь и чувствуете себя слегка подсахаренными, конечно же, возьмите зонтик. Нет, так смело выходите на улицу, потому что утром все равно свежее, чем днем. Ну, согласитесь, да, лето-то продолжается. И ближайшие дни нам обещают 30-градусную жару. Вот сегодня плюс 32 максимально. Ну, этого много? Мало? Моему коллеге, наверное, это нормально. И, надо сказать, заглянула чуть дальше. Ну, неделя еще подержится. Вот такая прям абсолютно летняя погода. А потом пойдет все на снижение. Ну, такова природа. Земля вертится, жизнь идет, время течет. Мы с вами только просыпаемся. Ведь какие мы с вами привилегированные. Все в движении. Земля, вселенная, время. А мы с вами только просыпаемся. Ну, тогда давайте хотя бы, как привилегированные, просыпаться с хорошим настроением. Проверили свою дееспособность, подвигали руками, ногами. Теперь давайте насладимся свежестью, легкостью, какой-то такой расслабляющей вот этой вот волной от композиции, которая продолжит нашу музыкальную программу. Un mattino, Kiltik, прямо сейчас. Не скажу, что завершенная композиция, но что-то в ней такое приятное. Это, знаете, чтобы сбить спесь, если даже вы сейчас куда-то опаздываете. Вот послушайте или запишите эту песню, и вы сразу вот почувствуете, как оп, и на расслабоне. Оп, и легко. А я потом скажу, почему именно такая сегодня должна превалировать и музыка, и настроение в нас. Потому что сегодня день особенный. 20 августа. День лени. Праздник для всех нас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

полном расслабоне, я думаю, эта песня и сочинялась. Lonely Boy от Эвана в нашей музыкальной программе в 7 часов и 20 минут. Ну, я надеюсь, сейчас вы уже перестали расслабляться, уже пора бы как раз взбодриться, слегонца, чтобы доделать все утренние процедуры, и что у вас там по плану с утра, и, конечно же, начать собираться выдвигаться. А я всем самым временем расскажу вам, что же у нас сегодня по погоде народным приметам на 20 августа. Ну, не особо. Вот завтрашний день, я знаю, определяет какие-то дни и даже, по-моему, какой будет зима. Поживем, доживем, увидим и услышим. Сегодня же, если при восходе солнца заря окрасилась в красный цвет, то это к дождю. Ну, кто сегодня на заре? Кто? Кого голоса звали? Кто чего видел? Я, конечно, проснулась перед рассветом, но, как вы понимаете, за домами ничего этого видно не было. То есть восхода солнца самого я не увидела. И был ли красный цвет? А то бы это, собственно говоря, точно подтвердило все прогнозы синоптиков по поводу дождя. Если на небе мало облаков, день жарким будет. Ну вот и как это понимать? Облаков на небе вот хоть пруд пруди, а при этом день нам обещают 32 градуса. Ну вот так вот бывает, наверное, такие стечения обстоятельств. В переходные моменты, вот это в межсезонье, вообще самое сложное время. Так, вода в реке пенится, скоро дождь пойдет. А чего-то она пенилась? Она же не пенная. Хотя журавли начинают собираться в стаи для обучения молодняка. Понимаете? Вот видите, даже журавли в стаи собираются. Я наблюдаю у себя на дачном участке редкие, но такие небольшостайные по количеству. Большостайные. Перелеты цапель. Вот эти цапли прям летают себе. Я не знаю, чего они там ищут. Лягушки, по-моему, везде по берегу реки можно найти. Там, или кого еще они там ловят и едят. Орлов всяких. Вот, я не знаю, там соколов. Соколов, орлов. Как будто я сейчас перекличку делаю в армии. Так, аисты готовятся к отлету, осень будет холодной. Ну вот, к сожалению, нет, не наблюдалось. Если ласточки в большие стаи собираются к скорой грозе, ну это мы в курсе. И если паук покидает паутину и прячется в укрытие, то это к ухудшению погоды. Ну где же я вам сейчас вот тут паука найду? Вот, ну вот посмотрела по сторонам, ни одного. Одна сижу здесь, как паучиха, плету свою сеть, свою паутину, и то только для радиослушателей. Поэтому покидать ее не собираюсь, и ухудшение погоды тоже не хочу. Легкой свежести, да. Может быть, чуть понижение градусов, да. Ну, хотя впереди столько всего это будет. Можно и понежиться в жаре. Я думаю, никто не против, чтобы запомнить. 20 августа, жара, красота. Что касается звездных подсказок, я имею в виду астрологического прогноза, на сегодня, 20 августа, друзья мои, чуть позже расскажу. Поэтому не отлучайтесь надолго, не уходите далеко или носите с собой и приемники, и телефоны, слушая нашу радиостанцию. Макс Бокс и композиция под названием «Жиза» продолжает этот музыкальный час. То это даже не вслушивайтесь. Вот просто. Пусть это будет таким легким фоном для всего того, чем вы сейчас занимаетесь.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6

нет, еще не началась и не пошла жара, а вот Гаязов Бразерс и Филат Фекарс уже прошли. 7.33 в стране и время звездных подсказок на сегодня, чтобы все были во всеоружии, знали, на что обратить внимание, чем сегодня заниматься, а чем не стоит. Итак, астрологический прогноз на 20 августа для всех знаков зодиака в эфире радиостанции «Окей». Овны, четверг предлагает направить ваше естественное стремление к лидерству на организацию собственного внутреннего порядка. Отследите моменты, когда вам хочется ускорить окружающих и спросите себя, не пытаетесь ли вы таким образом убежать от собственного напряжения. Истинная устойчивость проявляется в умении выдерживать чужой темп, не теряя собственного равновесия. Направьте спортивный азарт не на соперничество, а на преодоление собственных прежних ограничений. Тельцы. День подталкивает к работе с установками, касающимися перемен и разумных рисков. Задумайтесь, насколько ваше стремление к стабильности иногда превращается в застой и препятствует естественному развитию. Маленький шаг за пределы привычного распорядка подарит новый прилив жизненных сил и вдохновения. Доверяйте своему накопленному опыту. У вас уже есть все необходимые инструменты, чтобы адаптироваться к новому. Вечером порадуйте себя вкусным ужином, обращая внимание на эстетику сервировки и смакуя каждый момент. Близнецы. Сегодня обратите особое внимание, как качество потребляемого контента и утренних новостей напрямую влияет на ваше эмоциональное состояние и течение дня. Выбирайте для обсуждения темы, которые созидают и вдохновляют, а не истощают и провоцируют пустые споры. Умение вовремя фильтровать внешний шум сохранит вашу ментальную ясность до самого вечера. Завершите день за занятием, требующим мелкой моторики или творчества, чтобы заземлить перегруженный ум. Раки. Сегодня важно исследовать тему самосострадания, отказа от роли вечной эмоциональной опоры для всех вокруг. Наполнить чашу других невозможно, если ваша собственная пуста. Поэтому поставьте свои базовые потребности на первое место. Напомните себе, что забота о собственном ресурсе – это не эгоизм, а необходимое условие для здоровых отношений. Разрешите себе открыто попросить о помощи или участии, если чувствуете накопившуюся усталость. Теплый вечер дома при свете мягкого торшера вернет вам чувство уюта и защищенности. А у кого еще торшеры есть? Львы. Четверг ставит вопрос о проработке чувствительности к чужому мнению и критике. Заметьте, насколько остро вы реагируете на обратную связь.

не принимаете ли вы рабочие замечания на свой личный счет. Конструктивная критика – это лишь инструмент для совершенствования навыков, а не оценка вашей человеческой ценности. Отделите свои профессиональные роли от своей уникальной личности и внутреннего ядра. Вечером похвалите себя за проявленную мудрость и подарите себе время для любимого увлечения. Девы, отличный день для того, чтобы исследовать тему самоценности и ослабить требовательность к результатам. Попробуйте отследить паттерн, в котором вы оцениваете прошлый день только по списку вычеркнутых из плана дел. Наполненность жизни определяется не только продуктивностью, но и способностью замечать красоту момента. Чувствуйте просто быть. Разрешите себе хотя бы на час сделать абсолютно непродуктивным, но приятным для души. Вечерний отдых без мыслей о завтрашнем дне станет важным шагом к эмоциональному балансу. Весы. Сегодня будет важно сохранить внутреннюю центрированность среди хаоса внешних мнений и чужих эмоций. Заметьте, как легко вы впитываете настроение окружающих и начинаете колебаться в собственных решениях. Практикуйте мысленную перепроверку. Спрашивайте себя, действительно ли эта тревога принадлежит вам, или вы подхватили ее у коллеги. Вернувшись к собственным чувствам, вы быстро обретете утраченное равновесие и ясность взгляда. Скорпионы. День благоприятен для работы с темой личной трансформации через благодарность за пройденные трудности. Посмотрите на задачи, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, как на развивающий тренажер для вашей психологической гибкости. Вместо поиска подвохов попробуйте увидеть в складывающихся обстоятельствах новые возможности для роста. Отпускание потребности всегда держать все под подозрительным контролем принесет огромное чувство свободы. Стрельцы. Сегодня стоит исследовать тему баланса между масштабными мечтами и реальными текущими шагами. Задайте себе вопрос, не используете ли вы грандиозные планы на будущее как способ уйти от решения скучных задач настоящего. Великие цели достигаются не одним отчаянным рывком, а ежедневной, спокойной и последовательной работой. Полюбите сам процесс движения к цели, найдя в нем собственный ритм и удовольствие. Вечерняя прогулка на свежем воздухе поможет упорядочить мысли и освежить восприятие. Козероги. Четверг призывает к исследованию темы эмоциональной гибкости и проявления спонтанности. Позвольте себе отступить от строго выверенного плана и поступить так, как подсказывает импровизация или настроение. Чрезмерная жесткость рамок часто создает лишнее трение там, где ситуация требует мягкого движения по течению. Осознайте, что гибкость – это не слабость, а проявление высокого житейского ума и адаптивности. Вечером уделите время абсолютному расслаблению, снизив любые требования к себе и окружающим. Водолеи. День подходит для работы с темой ценности личного вклада без необходимости выделяться во что бы то ни стало. Попробуйте найти удовлетворение в обычной, спокойной командной работе, где каждый важен одинаково. Понимание того, что вам не нужно постоянно доказывать свою оригинальность, снимет фоновое психологическое напряжение. Направьте свой нестандартный ум на то, чтобы поддержать и вдохновить человека, находящегося рядом. И, наконец, рыбы. Уделите сегодня время на укрепление личных психологических границ и работа с чувством вины за чужие эмоции. Вы не несете ответственность за то, как другие люди выбирают реагировать на обычные жизненные события. Учитесь сочувствовать, не погружаясь головой в чужие переживания и сохраняя собственную устойчивую позицию. Разделение ответственности позволит вам сохранить силы для собственных важных дел и заботы о себе. Ну, надо сказать, достаточно витиевато все это прозвучало, но где-то зерно мудрости и полезности в этом во всем присутствует. И я, во всяком случае, для себя что-то отметила, что не скажу. Зато я точно знаю, что мы продолжаем свою музыкальную программу. Несмотря на то, как складываются звезды, я всем желаю продуктивного, хорошего дня. Да, в череде всех событий, рутинных, экстремальных, не забывайте, друзья мои, о себе, любимых. Еще одна мудрая мысль посетила меня тут на днях. Друзья предают, любимые изменяют, что-то изменяется, меняется иногда в лучшую, что-то в худшую сторону. Но во всем этом разнообразии перемен музыка остается вечной. Да, она разная,
но она вечная. Это точно. Контакты с нашей музыкальной программе «Тысяча жизней». Желаю прожить всем вам за эти несколько минут, представить себя в разных ипостасях и просто насладиться, опять же, музыкой и наступающим днем. Всем отличного утра!

Becky Hill в нашей музыкальной программе в 7 часов и 50 минут. Время, напоминаю, для тех, кто, может быть, поспешает на свое рабочее место, конечно же, включиться в рабочий режим, сделать планы и все задуманное, выполнить и перевыполнить. Друзья мои, так, ну-ка, приостановились слегка, не остановились совсем, чуть-чуть притормозили. Запишите эту дату, давайте приобщимся вот к этому всемирному празднику, пусть и не официальному, но тем не менее. Сегодня, я не знаю, почему это сих пор, я не знала, ну почему я не знала, я бы этот день сделала особенным, а вот тут заглянула и вот, пожалуйста, а может быть кто-то знал, вот кто знал и молчал, вот нет вам прощения. 20 августа отмечается Всемирный день лени. Лени. Лени. Понимаете? Между прочим, еще в 1984 году, 20 августа, в Колумбии появился на свет этот праздник. Представляете? В 84 году. И нашел, естественно, как бы он не нашел, поддержку в сердцах миллионов людей из разных стран. И стал всемирным. Понимаете? Официального статуса нет. Да и ладно. Ну, а теперь к самой лени. Понятное дело, что большинство, на первый взгляд, считают лень одним из неприятных человеческих пороков. Ну да, как бы вот один из... Лень, ленивый человек. Однако в случае с праздником организаторы окрестили его так, конечно же, в шутку. Речь идет о совершенно естественной потребности человека в отдыхе. Поэтому всем, кто желает присоединиться к празднующим, предлагаю посвятить сегодняшний день себе и своим близким. Забросить все дела и позволить себе расслабиться хотя бы ненадолго. Между прочим, в той же самой Колумбии нередко люди выносят на улице и в парке лежаки, вешают гамаки и в пижамах лежат, демонстративно ничего не делая. Ну, я думаю, вряд ли, конечно, сегодня это получится со всеми, кто сейчас спешит на работу, у кого буквально там 8 минут и прозвенит звонок. Но, тем не менее, а почему бы нет? Потому что, ну, я стала эту тему развивать, стала в ней копаться. И вы знаете, оказывается, на самом деле и философы, и психологи очень много уделяют времени этому понятию. И, кстати, если у вас есть какие-то мысли на этот счет, то, пожалуйста. Отдых, конечно, нужен. Нет труда без отдыха и отдыха без труда. Или наоборот, отдыха без труда и труда без отдыха. Тут как ни крути, это все верно. Но, друзья мои, с праздником! Это о чем говорит? О том, что да, надо давать себе возможность расслабиться. Да, нужно давать себе время от всего отгородиться. Ничего не делать. Вот ничего не делать. Между прочим, не помню, как давно, но, видимо, еще в юности, я провела опыт, опытным путем, как практически британские ученые. Я для себя, определила срок лени, срок лени, вот когда мне нужно ничего не делать, после чего восстанавливается весь организм, и я готова свернуть горы. Мне нужно ровно 4 дня. Вот 4 дня я ничего не делаю, что-то делаю, но не особо важное. И потом вдруг ты понимаешь, что тебе не то, что наскучило, ты понимаешь, что ты выпадаешь из какой-то обоймы, и все, и включается вот это все, что там накопилось или где-то было зажато, как пружина. А оно выстреливает, и все. Я просто уже ракета. Попробуйте определиться. Вот даже подумать, сколько вам нужно дней на ничего не делание, чтобы восстановиться и захотеть делать все сразу. Хороший вопрос, правда? Отвечайте, если есть ответы, свои ответы, присылайте мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Туда же можете присылать свои приветы и заявки на то, чтобы услышать какую-либо песню в нашем эфире. Как это сделал уже наш радиослушатель Александр. Доброго вам утра, доброго вам дня. Принимайте свою песню. Она называется «Ярмарка судеб». Исполняет ее Алена. Ну нет, не она точку ставит. Ордатобе поставит точку в этом музыкальном часе. А мы с вами встретимся уже в следующем.

0: И лишь за совестью никто, никто. Лишь за совестью никто.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей, радиосе. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

Лети за мной! Вперед! Русский размер открыл музыкальную программу нового часа не случайно. Это была музыкальная заявка от нашего слушателя Михаила, который считает, что лень — это защитная такая реакция человека или организма. Нет, конечно, нет, не лень. Когда ты сам себе, мне кажется, лень сама по себе, она и не только как защитная функция, она сама по себе живет, и знаете ли, еще сама как функционирует. Но если существует такая точка зрения, хорошо. И Михаил считает, что 3 дня лени — это уже достаточно много. Нет, для меня 4, нормально. А то бывает и 7, можно ничего не делать. Но кто позволит? Вот это другой вопрос. 8:05 в стране. Мы с вами открыли новый музыкальный час. Дежурит для вас Елена Левитан. Что, друзья, давайте посмотрим, изменилось ли что-то за окном. Какие-то лучики солнца вот проглядывают. Это радует. Температура воздуха уже плюс 21. Сохраняется вероятность сегодня максимального прогрева воздуха до плюс 32 и вероятность дождика. Давайте посмотрим, есть там какие-то проценты. Есть проценты. Нет процентов. Ветер слабенький, и в течение дня он будет слабый, буквально 1-2 метра в секунду. Да, юго-восточный, то есть будет добавлять еще тепла, и это, ну, радует, потому что август на календаре. Ну и, конечно же, друзья мои, ну, отметьте, обведите, ну, запишите куда-нибудь там свой ежедневник с напоминанием, что 20 августа — это Всемирный день лени, и пусть он еще не зарегистрирован, а может быть из-за того, что мы с вами подключимся, он действительно станет официальным. А почему бы нет? Вот в какой стране день рождения отмечают все в один день, в Новый год? То есть Новый год, и всем стало на один год больше. Это же здорово. Так и с днем лени. Вот сегодня ничего не делаем. Да, есть выходные. Да, но если после этих выходных кто запретил нам лениться? Никто. Сейчас скажет, эх, чего ж там заставляет делать? Просто я заставляю, не заставляю, а предлагаю, конечно же, следить за собой, быть осторожным. И если понимаете, что, ну, перезагрузка сейчас, а вот в Японии, пожалуйста, проблемы. Люди там работают же как роботы, да? А смотрите, какие психологические расстройства, какие проблемы с этим связаны. Поэтому полениться иногда украдкой даже очень полезно. Потом вы все это восполните с двойной, тройной скоростью однозначно. Так, что еще? В этом часе у нас игра «Керемере». Урок казахского языка, конечно же, много музыки. И все, что касается дня лени, всю информацию, которую найду, конечно, с вами поделюсь. Кстати, а что далеко ходить? У древних римлян, знаете, таких, ну, я тогда еще была молода, существовала профессия человека, который делал ничего. Ничего не делал, понимаете? Чем он занимался там? Размышлениями, чтением, разговорами вместо общественной или физической работы. Для образованного человека это не считалось обязательно позором, понимаете? Наоборот, свободное от работы время могло считаться условием для занятий философией, литературой. Понимаете, кто этим занимался? Вот, пожалуйста, оттуда они все и пошли. А мы теперь пользуемся плодами их труда. Вот такого. Легокого, как нам кажется. Но мы с вами до этого не додумались, потому что мы все время работаем, а они не работали. А они вот ленились и что-то там создавали. Не говоря уже о людях, которые благодаря именно лени создали очень много полезных вещей, которыми мы пользуемся в быту. Так, возвращаясь к музыкальной части эфира. Когда русский размер зазвучал, я подумала, блин, ну какая скорость, какой темп. Ну, понятно, что танцевать под это очень сложно. И как-то уже и убыстрить это нельзя. Так нет же, нет же, нет же, не стоит музыкальная индустрия на месте. Вот то, что сейчас действительно вирусится, новое, ну как, ну не новое имя, просто сейчас вот он выпустил этот трек, зовут его Вон Хо, корейский, естественно, исполнитель. Да, очень так видоизменился он с начала своей карьеры, и какие-то там у него были конфликты, какие-то были истории неплохие, нехорошие. Но вот вдруг, знаете, как Феникс, ха, и появился. Да с такой энергетикой, да с таким темпом. Я не знаю, вот немного сейчас такого музыкального
стресса, ну, для многих, конечно, потому что наверняка вы к такой музыке не привыкли. Но, тем не менее, вы должны знать, что такое существует. И если русский размер кому-то казался чем-то очень быстрым и прямо таким суперкислотным, вот послушайте, пожалуйста, композицию, ну, а потом можете посмотреть клип. Они умудряются под это танцевать и двигаться, да еще как.

0: это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама. Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
2: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

Какую проблему подняла Артик, подняли Артик и Асти в нашей музыкальной программе? Вот эти эмоциональные качели, они же на самом деле, ох, как от них устаешь. И вот в этот момент понимаешь, что нужно просто остановиться, от всего отвлечься, и все у тебя встанет, разложится по полочкам однозначно. 8.20 в стране, продолжая тему Всемирного дня лени, пусть неофициального, но тем не менее он существует. Для тех, кто нас слушает, они уже знают об этом. Обведите, пожалуйста, все-таки обведите. 20 августа себе. Через год будете вспоминать, чего вы там обвели, а я вам, если что, напомню. Так вот, друзья, вспомните, пожалуйста, бывало ли у вас такое? С утра вы просыпаетесь, много планов. Так, с утра сделаю то, в обед сделаю это. Вечером вот это и вот это. Возвращаетесь вечером домой, понимаете, и вы не знаете, чем хотите заняться, потому что, ну, вот просто вот не знаю. У меня такое часто происходит. Я вот на вечер себе нагромоздю всяких планов, а по пришествии после работы понимаю, что ничего не хочу, ничего делать не буду. И погружаюсь в это вот чудесное состояние лени. Могу себе позволить, а почему бы нет? Так вот, оказывается, существует феномен, который называется усталость от принятия решений. Чем больше решений человек принимает подряд, тем тяжелее ему становится заставлять себя принимать следующие. Именно поэтому вот вечером вы не знаете, чем заняться, хотя утром были полны планов, как я уже и сказала. И иногда знаменитая «мне лень» на самом деле означает: «я уже принял слишком много решений за сегодня». Понимаете? Так что не вините себя за это. Не вините себя за это и позвольте себе, если понимаете, что нет сил, лучше полениться. Как вам? Информация. Так, мы что, мы двигаемся вперед и приближаемся к программе «Керемере». Конечно же, а у нас еще впереди урок казахского языка, не забываем об этом. Для того, чтобы, конечно же, услышать, запомнить и потом использовать. А чуть позже еще и проявить свои музыкальные познания. Чтобы знать, что это, как это, где это, что я сейчас делаю. Что я сейчас делаю? Я сейчас ищу, да, у меня уже есть песня на сегодня, все будет легко и элементарно, я надеюсь, сложности у вас не возникнет, но все-таки будем двигаться, придерживаясь нашего с вами плана. Прямо сейчас Роберт Кристиан в нашей музыкальной программе. Готовимся к уроку.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: 60 тысяч тенге.
1: Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керемеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
5: Какой хороший день. Работать мне не лень. 8.32 в стране. Доброе утро еще раз всем, кто настроен на волну радио ОК. Конечно же, прежде чем мы начнем играть, я не могу себе позволить не сделать этого. Написал нам наш радиослушатель Куаныш, у которого сегодня день рождения. Я не буду говорить, сколько ему исполнилось лет. И не ссылайтесь, пожалуйста, на возраст и на свою лень. Лень, это, как выясняется, очень даже полезная штука в любом возрасте. Куаныш, искренне поздравляю вас от лица своего лица и радиостанции ОК с этим знаменательным событием в вашей жизни. Пусть он будет ярким, несмотря ни на что и ни на кого. Загадайте желание, пожелайте себе любимому что-то, чего-то такого, чтобы обязательно было в вашей жизни. А мы будем все надеяться, что это обязательно исполнится. Будьте здоровы и отличного вам праздничного настроения. Спасибо, что вы с нами. Ну что, друзья, переходим к нашей игре под названием «Керемере». Задача простейшая. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции. И вам нужно тут же, как вы только поймете, как тут же вы вот узнаете, что же это на самом деле такое, кто это, что это, позвонить нам по номеру 8-771-202-1006 и сообщить мне свою версию. Окажется ли она верной или неверной, да это не столь важно. Главное, что мы с вами пообщаемся, передадим приветы. А если все действительно верно, ваше имя войдет в летопись победителей нашей игры сегодняшнего этапа. Вот, по-моему, это здорово. Надеюсь, что вы уже заняли удобное положение тела и всего того, что вокруг вас. Все тоже в удобной обстановке. И вы можете спокойно, беспрепятственно сейчас прослушать этот подготовленный не мной фрагмент композиции и потом быстренько набрать наш номер и ответить мне. А я буду рада с вами пообщаться. Ну что, если вы готовы, то давайте слушать. Желаю всем удачи!

А вот и все, собственно говоря. Очень интересно прозвучало в обратную сторону эта композиция. Так, что у меня? На какой телефон, на какой планшет? На что мне тут приходят сообщения? Ну, согласна с вами. Согласна с вами, Дмитрий. Я правильно понимаю, это же Дмитрий? Вы знаете такое? Мы до сих пор... Я, кстати, композицию группы Scorpions. Теперь она у меня в плейлисте. Я ее слушаю и на компьютере. Спасибо большое. Открыли для меня этот альбом, эту композицию. Слушаю эту Humanity. Очень мне нравится. Ну, а вы знаете подобное? Это удивительно. Ну, если есть возможность, позвоните, поскольку ваша версия абсолютно точная. Ну что, сейчас, видимо, у наших постоянных игроков и радиослушателей момент вежливости. Каждый думает, звонить или не звонить. Потому что знают-то все. Давайте узнаем, кто до меня дозвонился. Алло. Доброе утро. А что так тихо-то? Алло. У меня на все.

0: прям на всю выкручен. Сейчас, подождите секунду. А нет, у меня все подключено. Не знаю, не со связью, это вот прям...
1: Или у меня.
0: А, вот, вот, хорошо, это значит у вас.
2: Значит, у меня, да, что-то не добыло.
0: Так, ну, рассказывай.
1: Я понял, у нас второй день ностальгии, да? По хитам начала 2000-х.
0: Да.
1: Одна... Я опять, наверное, Дмитрий загадывал, да?
0: Нет, это я вспомнила. Нет. Это я вспомнила.
1: Это вы вспомнили.
0: Да. Я очень любил...
1: Ну, что-то
0: я...
1: у вас, Дмитрий, ностальгия, значит, какая-то. Что вчерашняя песня, что сегодня.
0: Ну, не знаю, мне... Я почему-то вспомнила... Ой, батюшки, сигнализация сработала. Что у меня тут происходит? У меня аномалия какая-то здесь.
1: Кто-то грабит вашу машину, наверное, где деньги лежат.
0: Нет там сегодня денег. Нет там сегодня денег.
1: А, вы все мне уже отдали в тот раз, да? Когда я заходил к вам на чашку кофе.
0: Так, так вот, я вспомнила, что летом, не помню какого года, наверное, начало 2000-х, эта песня, ну, очень она у меня часто звучала на дискотеке, на летнике. Очень часто я ее крутила, и для меня это было прям, ох, как зажигательно.
1: Ну, да, песни, песни нашей молодости. Эх, где мои 15 лет? Где-то очень далеко, видимо, и давно.
0: А вот в какой...
1: Где-то остались они позади.
0: Вот скажите мне, пожалуйста, вы в какой возраст, Александр, хотели вернуться?
1: Ну, я Михаил, но Александр, не знаю, в какой возраст хотел вернуться.
0: Подождите, я посмотрела на список Михаила и сказала Александр. Нормально. Ну, в какой возраст?
1: Ну, можете называть меня Александр, как вам удобнее. Любой каприз за ваши деньги.
0: Только не Ананий.
1: Да, и Акакий тоже меня не устроит.
0: И Акакий не хотите.
1: Да. Александр, Михаил.
0: Хорошо.
1: Хоть Петя.
0: Ну, давайте, Михаил. Какой же все-таки возраст вы вернулись бы? Вот свой.
1: Возраст?
0: Да.
1: Ну вот, наверное, лет где-то 15, как раз-таки.
0: Чего?
1: Хорошие, беззаботные годы, без телефонов. Эх, целый день пропадали на улице. Боялись зайти домой, попить водички, чтобы домой не загнали. Лепота, да. Лепота.
0: Да, еще и заставят чего-нибудь делать заставят.
1: Нынешнее племя. Да.
0: Вот это самое страшное
1: не
0: было.
1: Не то, что сегодняшние дети, не выгонишь их на улицу погулять. Засядут дома в своих телефонах, планшетах, гаджетах.
0: Так вот, мы сейчас с вами как два старых, не буду говорить кто, на лавочке такие сидим. Ай-яй-яй-яй, от пошла.
1: Вот молодежь нынче, да. Вообще прям.
0: А по поводу, что по поводу лени вы мне расскажете? Вы любите полениться?
1: Лень, да, лень — это мое второе имя. Бывает иногда, да.
0: Брат!
1: Особенно, когда дело идет к пятнице, эх, это прям...
0: Михаил, так вы мой брат, не молочный брат.
1: Ну да, я почувствовал давно, что мы с вами чем-то похожи.
0: И мое второе имя. Вот понятно. Я знаю, у вас есть родинка на спине, как в индийских фильмах. Сейчас начнем.
1: Ну, на спине не знаю, на спине не видел, но так вообще много родинок.
0: Все понятно. Ну, главное, что она есть, это хорошо.
1: Есть, да, много, да. Как ни странно.
0: Сейчас скажете, что это кто это, что это там происходит? Давайте, скажите мне хотя бы, про что мы сегодня тут загадывали?
1: Да я уже забыла, честно, про что мы вообще, зачем мы с вами здесь собрались.
0: Ну как зачем? Я, во-первых, знаю, что вы слушаете нас, это радует. Я знаю, что у вас хорошее настроение, вы с нами, мы с вами. Так, давно не слышались.
1: Да. Ну как, да, уже, можно сказать, почти неделю. Обычно мы с вами по пятницам общаемся, но сегодня что-то пораньше.
0: Это хорошо. Это, наверное...
1: Загадали такую ностальгическую песню.
0: Это к осени.
1: Я не выдержал.
0: Это к осени.
1: К осени? Ну, наверное, да. Вот погода, кстати, такая сегодня какая-то пасмурная, хотя
0: хороший,
1: 37.
0: Хороший.
1: Ну, хороший, да, не спорю.
0: Солнце прям не жарит.
1: Дождячок прошел?
0: Будет чуть-чуть.
1: Пыльчаток прибил, и да. Было вообще замечательно.
0: Все будет, как вы заказывали, Михаил. Что у меня что у меня это играло, скажите?
1: Ну, это кислотный диджей, кислотный мюзик, и тому подобное.
0: А танцевали под нее?
1: Конечно, зажигал все как. До сих пор где-то, наверное, там трещат танцпол.
0: Да, а кто исполнял?
1: А это Оксана Почепа, она же более известна как Акула.
0: Да, 2001 год.
1: Проект Сергея Жукова «Руки вверх».
0: Вот видите, как раньше было...
1: Ну, кстати, сейчас я читал, что она возобновила свою карьеру.
0: Да.
1: Активно исполняет свои старенькие, знакомые всем песни.
0: Ну, да, это у них вот, вот у них настоящая ностальжия. И на этом чувстве они, вот, собственно говоря, деньги зарабатывают.
1: А мы да, на... вот видите, все возвращается. Все.
0: Ну, в успе...
1: Что было раньше, в наши, как говорится, 15 лет, все снова возвращается.
0: Знаете, что удивляет?
1: Лет.
0: Не удивляет, а радует, что тогда мы еще могли запомнить имя исполнителя. Мы даже чем-то интересовались их биографией, историей, знали там что-то. Сейчас трудно, да, особенно из искусственного интеллекта что-то запомнить. Думаешь, ну, сначала нужно распознать, а потом уже там запоминать. Название хотя бы запомнить. Спасибо вам большое. Абсолютно правильный, точный ответ. Есть у меня аплодисменты? Ну, есть. Есть аплодисменты.
1: Для меня, я думаю, должны быть, да.
0: Конечно. Конечно. Хлопаем тут все. Я и микрофоны. Больше все равно никого нет. Остальные все где-то далеко. Но вы абсолютный победитель сегодня. Кому привет передаем?
1: Так, ну, привет вам огромный, Дмитрий. Угу. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Всем насладиться последними деньками летними, буквально две недельки. Да. А потом уже сентябрь, и все, начнет школьная суета. Дожди, холода, ветра.
0: Ну и как
1: поэтому
0: прям...
1: получайте удовольствие сегодня, здесь и сейчас.
0: Зимой и осенью лениться лучше же.
1: Летом, ну, да, да.
0: Летом как-то жалко лениться. А вот осенью, можно и полениться. Классно же, хорошая пора. Зимой так тем более.
1: Да. Но не забывайте, что надо всего в меру. Надо и поработать, как говорится.
0: Да куда
1: а полениться всегда успеете.
0: Работа не волк. Никуда не сбежит. Спасибо большое, Михаил, за то, что поднимаете настроение, за то, что вы с нами. Имя ваше в летопись вписала. Желаю вам хорошего дня. Плодотворного. Не переутомляться.
1: Все, спасибо большое.
0: До связи.
1: Да, пойду работать. Поленился, чуток с вами пообщался,
0: вот.
1: Надо пойти работать.
0: Все, да. Расслабились и снова в строй. Спасибо. До связи.
1: Все, зажигайте. Кислотный диджей.
0: Да, эй. Да, хей. Кислотный диджей. Хей. Абсолютно правильный ответ, поэтому вы все слышали. Добавить мне к этому нечего, кроме как включить эту композицию, ну и поностальгировать кому-то, а кому-то оторваться по полной под этот трек, потому что, очень зажигательный. Чувствуете, да? Бит пошел, а сейчас подключится и Оксана Почепа. Ну, прям вот, прям, ой, какая бочка. Страшное дело.

пятый круг.

«Идеальный сон» быть с Татьяной Булановой. Слушайте, ну а с другой стороны, потрясающе. Смотрите, это как, из разряда неправильно поставленной задачи, что ли? То есть мы будем вместе, заявляет Танечка. Мы будем вместе. Хорошая цель, хорошая задача. И вдруг идет вот это вот самое «когда-нибудь». Все. И сразу какая неопределенность. И уже цель как будто отодвигается на неопределенное расстояние, время. И это уже неправильно. Это неправильно. 8 часов 53 минуты, друзья, в стране. Мы будем вместе еще как минимум час, потому что время моего дежурства продолжается. И у меня есть еще музыкальная заявка от нашего слушателя Дмитрия. Но прежде хочу вам рассказать. Я же говорила, что вот, да, много примеров. Не стала даже их все перебирать по поводу... как лень сыграла роль в каких-то моментах изобретения и чего-то подобного. Есть американский инженер Фредерик Тейлор. Он в начале 20 века изучал, сколько движений действительно необходимо рабочему для выполнения операции. Его идея была довольно революционной. Вместо того, чтобы требовать от человека работать интенсивнее, нужно убрать ненужные движения и правильно организовать процесс. Между прочим, этим должны заниматься менеджеры. Да, именно они организуют процесс. Иными словами, хороший работник не тот, кто больше всех устал, а тот, кто не делает лишнего. Лишнего. Вот если что, можете ссылаться на Фредерика Тейлора. Заставляют вас что-то там вот перекладывать? А нет, давайте организуйте сначала процесс, весь алгоритм действий, как оно должно быть, что, зачем. И все. Лишних движений не делается, человек не устает, работа эффективнее. А значит, и какой хороший день, трудиться мне не лень. Вот так-то. Поздравляю всех, кто настроен на волну нашей радиостанции еще раз со Всемирным днем лени. Ну, если правда устали, если чувствуете, что мысли уже в кучу, что уже устали чего-то и как-то, ну, дайте себе возможность отдохнуть. Для чего придуман обеденный перерыв? Нет, не для того, чтобы обязательно побежать куда-то и съесть там чего-то и много. Надохнуть. Может быть, и есть-то не нужно. Можно просто вытянуть ножки или сделать зарядку, отвлечься от работы, от каких-то своих вот... и все. И все, и потом снова вы как Феникс вот войдете в рабочий режим. Все будет хорошо. Как будто всех я сейчас поднимаю, знаете ли, настраиваю на работу. А почему бы нет? Ну, в принципе, четверг еще, да, поработать надо. И вот теперь можно выполнить музыкальную заявку, которую прислал наш радиослушатель Дмитрий, который, кстати, первым узнал акулу. Это было несложно. Узнал и песню, прислал сообщение на WhatsApp. Видимо, решив не общаться с нами вживую, не рассекречивать себя, он исключительно сообщением с нами общается. И тем не менее присылает удивительные заявки музыкальные. Мы знаем его музыкальные пристрастия. И сегодня он себе не изменяет. Это будет группа Offspring в нашей музыкальной программе, которая поставит точечку. Да. Вот после того, как вы отдохнете, именно вот с такой энергетикой вы продолжите свой рабочий день.

Райдер Магнит, Алина Артс в нашей музыкальной программе в самом ее начале нового часа с песней из репертуара, конечно же, Аллы Борисовны Пугачевой. Ну, вроде как-то вот так, да, миленько так, но очень ровненько. Уж не знаю, какой смысл вкладывала в эту песню Алла Борисовна, но как-то она звучала душевнее. Тем не менее, и мы свою карусель продолжаем крутить, я имею в виду музыкальную. 9 часов и 3 минуты в стране, 20 августа на календаре. Приветствую всех наших слушателей на 106 FM. Друзья, в этом часе у нас программа приветов и поздравлений в 9.30, поэтому успейте прислать свои сообщения нам на WhatsApp на номер 8-771-202-1006. И не забывайте, что сегодня Всемирный день лени, пусть и неофициальный, а почему бы и нет, устроить себе сегодня необычный перерыв или устроить себе несколько перерывов для того, чтобы потом сделать все и даже больше. Психологи считают, что да, частые коротенькие перерывчики на небольшую лень помогают работать гораздо лучше. Что еще хочется сказать о погоде? Плюс 25 за окном, максимально сегодня воздух прогреется до плюс 32. Скорее всего, вот эти вот облака, которые накрыли наш город, они вот градус немного понижают. Ветер сегодня не особо сильный. И во второй половине дня, где-то часов 17, возможно, что-то на нас еще и покапает. Прибьет пыль, придаст свежести вечеру сегодняшнего дня, что свое, в свою очередь будет, конечно же, способствовать приятным вечерним прогулкам, такому вечернему эмоциону, выгулу себя красивых и позволить себе отвлечься от каждодневной, повседневной, рутинной вечерней деятельности. Что еще? Конечно же, много прекрасной музыки и информации. Кстати, а что я буду откладывать надолго? Тут вот попалось на глаза, ну вот честно сказать, все, что связано со змеями, меня всегда, ну, меня ужасно прельщает, но при этом вводит в ступор. Я не знаю, как бы я поступила в этой ситуации, но тем не менее, в США... У нас-то особо так... Нет, я тут видела на рыбалке змею, которая прямо из воды выползла прямо вот на меня. Ну, я отпрыгнула в сторону, больше я ничего не смогла сделать, дальше стояла как вкопанная. А тут дама едет в автомобиле, едет себе и едет спокойно, и вдруг прямо во время движения из-под капота выползает крупная змея, представляете? Из-под ее капота ее автомобиль выползает на капот и ползает по нему. Ой! Так вот, а еще и на лобовое стекло даже забралась. Я не знаю, как она, как вот она прилипала там. Я не знаю, с какой скоростью женщина ехала. Мне кажется, я бы как газанула, чтобы ее с ветром снесло. Нет. Вот, конечно, она перепугалась, но при этом смогла это все еще сфотографировать. Понимаете? А как говорит сама героиня, пресмыкающаяся вела себя так спокойно, как будто это был ее личный автомобиль. Кстати, неизвестно, сколько она там под этим капотом пряталась. А если бы она вот через какие-то там дырочки, вот дырдочки в салон проникла? Есть там дырдочки? Через воздушный фильтр, например. Это же ужасть ужасная! Но тем не менее, кстати, неизвестная история этой змеи, что с ней дальше случилось. Но зато это говорит о том, что иногда перед поездкой нужно что? Заглянуть под капот. Я лишь находила, причем не в своем автомобиле, в автомобиле коллеги. Ну и то благодаря тому, что я услышала писк котенка. Да, где-то там он прятался между амортизаторами и еще чем-то. Ну, спасли, да. Но это же не так страшно, это же такая милота, это такое счастье. А если бы вот это двузубая страшная с языком длинным, а вот это вот с чешуйками выползла. Ой, ужас какой. Ну, как хорошо. Вот понимаете, как хорошо, что у нас. Вот сейчас вы движетесь по дорогам нашего города, и у вас такого случиться даже не может. И это прекрасно, и это замечательно. Всем желаю хорошего, благополучного дня. И если уж что-то пусть и происходит из ряда вон выходящее, то только заставляющее нас улыбаться, радоваться и наслаждаться жизнью.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация массажист. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Это, наверное, самая нелюбимая певица госавтоинспекции, утверждающая и просящая давить на газ водителя. Ну уж нет, поспешайте медленно, друзья. Продолжая тему Всемирного дня лени, хочу вам назвать самую странную ее форму. Есть, оказывается, такая так называемая предвосхищающая усталость. Это когда человек устал еще до начала работы. Ну, начинаешь представлять, сколько сил потребует задача, и уже от одного представления чувствуешь сопротивление. Ну, например. Например. Ну, вот, допустим, надо разобрать шкаф. Это чисто вот по-женски. Или даже не мое. Я и не думаю разбирать шкаф. И мозг моментально рисует. Достать все, рассортировать, сложить, повыбрасывать, помыть полки. И в итоге что? Правильно. Сегодня делать я не буду. Начну завтра. Вот, хотя если начать с одной полки, то задача может оказаться гораздо легче, чем казалось. Так начинается генеральная уборка. Думаешь, так, вот тут приберусь. Так, здесь прибрался, пошел дальше и в оконцовке закончил на балконе. Да, уже просто в лёжку. Ну вот как-то так, друзья. Все вот это, вот элементарные вещи, с которыми мы сталкиваемся. А видите, ученые об этом думают, и психологи, конечно, размышляют. У вас, я думаю, сейчас есть над чем поразмышлять. Помимо того, что вы слышите, не забываем присылать свои сообщения на нашу программу «Кто сегодня молодец?». И да, да, запоминаем сегодня раз и навсегда, что надо давать себе отдохнуть. Лениться – это не значит плохо. Иногда полениться – это как раз напротив, собрать силы и энергии для того, чтобы потом сделать все и даже больше. У меня есть музыкальная заявка от нашего слушателя. Так, я все выполнила, кстати, не все. Вот сейчас. Сейчас проверю все. В череде сообщений на программу. Да, от Михаила. От Михаила Великого. У меня еще есть заявочка. Думал-думал и придумал услышать песню под названием «Интро» от группы СВО. Она сейчас прозвучит, да. Ну, а далее я буду готовиться как раз к передаче всех ваших сообщений с приветами и поздравлениями. Успейте их прислать нам на WhatsApp.
1: 2208. Это СВО.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Кто сегодня молодец?
3: Ой, давайте поздравляться, давайте передавать привет, и пусть это добавит хорошего настроения всем нашим радиослушателям. И спасибо, конечно же, всем, кто присылает свои сообщения к нам на WhatsApp, на программу «Кто сегодня молодец?». Все молодцы. Скажите это себе, хотите многократно, поверьте в это, и все, у вас сегодня сложится просто великолепно. 9:30 в стране. Так, начну с поздравления в адрес тех, кто отмечает свой день рождения в семье акционерного общества «Талап». И сегодня это два человека. Экспедитор аптечного склада Мухамбетов Талгат Махмутович и закройщица швейного цеха Филиппова Ольга Константиновна. Дорогие друзья, принимайте поздравления от радиостанции ОК, акционерного

наполнила вас силой, уверенностью в лучшем будущем, и что все у вас будет хорошо. Вы этого заслуживаете. Будьте счастливы. С днем рождения! Еще раз поздравлю нашего радиослушателя Куаныша с днем рождения. Конечно же, пусть день будет ярким, внутри солнечным, теплым, даже пусть будет горячим, чтобы улыбка не сходила с лица, чтобы все добрые пожелания в ваш адрес обязательно исполнились. А вот что к нам сегодня пришло на WhatsApp. Вот, пожалуйста, поздравьте с днем рождения моего брата Нурлана. Желаю ему здоровья, удачи в делах и семейного счастья. Это сообщение от Ерлана. Здравствуйте, передаю привет коллегам по кабинету с новосельем. Сообщение от Ольги. Так. Поздравляем нашего друга Берека с днем рождения. Желаем ему здоровья, достатка и успехов во всем. С поздравлением, семья Нургалиевых, Канат и Гульнара. Так. Добрый день. Передаю привет брату Арману. Он сейчас за рулем. Удачной дороги и без пробок. Да какие уже сейчас пробки? Мне кажется, сейчас все уже рассосалось. Да и город у нас, хотя да, пробки бывают, да. И то чаще всего из-за каких-нибудь ДТП и каких-нибудь непонятных. А так все у нас хорошо. Ну, надеюсь, что все так оно и будет. Это привет Арману от Руслана. Так. И еще одно поздравление с днем рождения. Поздравляет подругу Елену. Желает крепкого здоровья, счастья и, конечно же, отличного дня. Это от Жанночки и Светланы сообщение. Так, да, все. Это все, что сегодня пришло к нам в нашу копилку программы «Кто сегодня молодец?». Не стесняйтесь разделять свое хорошее настроение с теми, кто вам близок, кто вас любит, кто вас ценит. Так, секундочку. Здравствуйте, еще одно сообщение. Передаю привет брату Ерлану Дарибаеву. Я в городе, приехал. Это сообщение от Саныча, от Мирлана. Так что, брат Ерлан, ну, вы должны быть в курсе. Мы-то теперь уже все в курсе, а вы? Спасибо большое, Мирлан, за то, что присылает сообщение и вам. Так, надеюсь, что Ерлан нас сейчас слышит. Так, печатает. Я прям вживую. Пожалуйста, всегда, пожалуйста, всегда для вас. Прямо здесь и сейчас. Так, ну, вроде все. Еще так поглядываю в сторону нашего аппарата. Ну что, если кто-то не получил персонального привета, ловите его от меня. Всем привет! Передавайте этот привет дальше. И пусть мы все будем сегодня с приветом в этот чудесный, невероятный день. 20 августа. Не думайте. Вот, кстати, подготовка к школе, да? Вот только при одной мысли, что скоро школа, что? Наступает вот эта самая какая-то там предвосхищающая усталость и страх. А все будет хорошо, когда все наступит. Все войдет в свою колею, все будет хорошо. Не забывайте иногда лениться. Да. Вот так прям вот задайте себе, напишите прям себе какой-нибудь лозунг. Не забывай, как там, не позволяй душе лениться, да? А мы позволяем не душе, а себе. Так, далее у нас Бурак Силт в музыкальной программе, Сон Паскаль. Ну и, конечно же, что еще? Реклама будет чуть-чуть. Будьте здесь, будьте с нами.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

9:50 в стране. Ну что же, озвучался он Паскаль, и будем считать, что и золотая ночь закончилась. День во всей своей красе, пусть вот такой, не яркий и не солнечный, но тем не менее, день на дворе, 20 августа на календаре. Прежде чем я закончу свое дежурство, конечно, еще раз хотела всех поздравить с Всемирным днем Лени. И вот что я нашла. Неважно, Кафка ли это сказал или не Кафка, знаете вы или его, нет, неважно. Но мысль главная, она заключается в следующем. Лень, конечно же, мать всех пороков. Но как мать, ее нужно уважать. А посему хочется пожелать всем отличного продолжения дня и его завершения. И позволить вам прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, устроить 5 минут лени. Музыка будет соответственная, такой легкий, расслабляющий трек от группы Deep Forest. Ага, помните такую, да? Ну вот да, неважно, чем вы занимаетесь, отложите сейчас вот буквально на 4-5 минут в сторону. Позвольте себе отвлечься, забыться, да. А потом вы включитесь в работу, потому что куда деваться? Никуда от этого не деться, день только начинается. Поэтому, но и проверить вот это состояние. Сейчас вот отвлеклись, а потом включились. Насколько это полезно, насколько это нужно и насколько это будет способствовать успеху в делах в сегодняшнем дне. Всем, кто с нами, всем, кто здесь, еще раз спасибо большое, что остаетесь на 106 FM. С вами была Елена Левитан. Услышимся завтра утром. И не проспите, пожалуйста. Лень ленью, а вставать нужно по расписанию. Берегите себя и до встречи в эфире.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКИ. Радио ОКИ на

0: Учим казахский язык легко.
1: Жие кулданлатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Әлсіз – слабый. Биг – высокий. Аласа – низкий. Узун – длинный. Организма әлсіз – слабый организм. Организмы әлсіз. Биг – тау. Высокая гора. Биг – высокая. Тау – гора. Биг – тау. Узақ – жол. Длинная дорога. Узақ – длинная. Жол – дорога. Узақ – жол.
0: Учим казахский язык

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Уралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане в 2027 году планируется ввести в эксплуатацию новые энергетические объекты общей мощностью 845 мегаватт. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В их числе газовые, парогазовые, солнечные и ветряные электростанции. Они будут построены в Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской и Абайской областях. По данным министерства, новые мощности позволят обеспечить потребности страны в электроэнергии. К концу года ожидается профицит электроэнергии в объеме около 1,3 миллиарда киловатт-часов. В преддверии нового учебного года в прокуратуре Западно-Казахстанской области обсудили вопросы безопасности детей и профилактики правонарушений среди подростков. Особое внимание уделили предупреждению подростков суицидов. С начала года в регионе зарегистрировано 3 случая. Специалисты отмечают, что погибшие дети не состояли на профилактическом учете, хорошо учились и занимались спортом. Поэтому профилактическая работа должна охватывать всех несовершеннолетних, а не только детей из неблагополучных семей. На совещании утвердили новый порядок взаимодействия государственных органов, который позволит раньше выявить причины и факторы, способствующие суицидальному поведению подростков. Китай планирует увеличить добычу нефти и газа в 2030 году. Эта цель включена в новый 5-летний план страны на 2026-2030 годы. Согласно плану, к 2030 году общий объем добычи нефти и газа должен достичь 440 миллионов тонн нефтяного эквивалента. Кроме того, Китай планирует построить еще 20 тысяч километров магистральных нефтегазопроводов. В результате к 2030 году общая протяженность магистральных трубопроводов в стране достигнет 220 тысяч километров. Власти считают нефть и газ стратегически важными ресурсами для энергетической безопасности и экономического развития страны. В Казахстане во время выборов в Курултай полиция перейдет на усиленный режим работы. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, все избирательные участки будут находиться под контролем полиции. За порядком в общественных местах круглосуточно будут следить камеры видеонаблюдения. Для оперативного контроля за ситуацией в день выборов будут работать специальные штабы. Они будут координировать взаимодействие государственных органов и соответствующих служб. Министерство призывает граждан не распространять ложную информацию и провокационные материалы. Это были все новости к этому часу.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Қысқа – короткий. Кең – широкий. Тар – узкий. Жылдам – быстрый. Қысқа – жол. Короткий – путь. Қысқа – короткий. Жол – путь. Қысқа – жол. Кең маңдайлы. Широкий лоб. Кең – широкий. Маңдай – лоб. Кең – маңдайлы. Тез – әдіс. Быстрый способ. Тез – быстрый. Әдіс – способ. Тез – әдіс.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
2: ОК. Радио ОК.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

услышишь, ты разобьем стекла. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. С сегодняшнего дня в Казахстане ужесточены правила изменения тарифов мобильной связи. Теперь операторы обязаны предупреждать абонентов о повышении стоимости тарифа как минимум за 2 месяца до его изменения через СМС и на своем интернет-ресурсе. При этом доступ к приложениям ЕГОВ, ЕГОВ Бизнес, ЕОТНЭШ и АйТУ остается бесплатным и круглосуточным. С 20 августа также ужесточаются требования к продаже смартфонов. Продавец обязан предоставить покупателю IMEI-код телефона до оплаты. Покупатель сможет проверить статус устройства через специальный сервис. Продажа смартфонов, не прошедших верификацию, запрещена. Бюджет города Уральск планирует увеличить до 8,1 миллиарда тенге. Дополнительные средства поступят на счет за счет собственных доходов города. Об этом сообщили на внеочередной 29-й сессии городского маслихата. Из этой суммы 2,8 миллиарда тенге направят на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам. 2 миллиарда на обеспечение санитарного состояния города. На освещение улиц предусмотрено 210 миллионов тенге, на благоустройство и озеленение 309 миллионов тенге. Около 1 миллиарда тенге направят на социальные программы, в том числе 500 миллионов тенге на обеспечение людей с инвалидностью специальными средствами. В Актюбинской области в рамках акции «Таза-Кала» с начала года выявлено около 600 нарушений правил благоустройства. Полицейские выявляют случаи выброса мусора в несанкционированных местах, загрязнение общественных мест и нарушение требований по благоустройству. По каждому факту принимаются соответствующие меры в соответствии с законодательством. Полиция призывает жителей соблюдать правила чистоты, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах и бережно относиться к окружающей среде. В Казахстане во время выборов Курултай полиция перейдет на усиленный режим работы. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, все избирательные участки будут находиться под контролем полиции. За порядком в общественных местах круглосуточно будут следить камеры видеонаблюдения. Для оперативного контроля за ситуацией в день выборов будут работать специальные штабы. Они будут координировать взаимодействие государственных органов и соответствующих служб. Министерство призывает граждан не распространять ложную информацию и провокационные материалы. В Индии разработали новый противораковый препарат, который может стать альтернативой в химиотерапии. Лекарство под названием РК-251 создали ученые индийских научно-исследовательских институтов. Особенность препарата в том, что он активизируется преимущественно внутри опухолевых клеток и призван минимизировать воздействие на здоровые ткани. В ходе исследований выраженных признаков токсичности данного препарата выявлено не было. При этом специалисты отмечают, что препарат пока находится на доклинической стадии исследования. Для оценки его безопасности и эффективности для человека необходимы дополнительные исследования. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скераймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
3: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
4: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане в рамках подготовки к новому отопительному сезону формируются запасы угля. С 1 мая по 17 августа 2026 года по железной дороге перевезено около 19 миллионов тонн угля. Это соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Из общего объема около 18 тонн направлено на теплоэлектроцентрали, более 1 миллиона тонн в коммунально-бытовой сектор. Сейчас на ТЭС регионов имеется около 4 миллионов тонн угля, а в коммунально-бытовом секторе более 300 тысяч тонн. Для своевременной поставки угля в отопительный сезон круглосуточно работает оперативный штаб. В Западно-Казахстанской области в ходе санитарного мониторинга образовательных объектов было выявлено 363 нарушения, по которым выданы предписания об их устранении. Большая часть нарушений пришлось на школы. Кроме того, в отношении объектов, не соблюдавших санитарные требования, приняты 63 меры оперативного реагирования. Сейчас для проверки устранения выявления нарушений проводятся внеплановые проверки. В Казахстане усилили требования к использованию фонограмм на концертах. Теперь за использование вокальной фонограммы на специально оборудованных концертных площадках певцам и организаторам грозит штраф. Для физических лиц штраф составит 100 МРП, для юридических лиц 150 МРП. Если нарушение повторится в течение года, сумма увеличится от 150 до 200 МРП соответственно. При этом требования не распространяются на телевизионные съемки и мероприятия, которые проходят в местах, не предназначенных специально для проведения концертов. Также в стране чипирование собак и кошек становится обязательным. Соответствующее требование вступит в силу с 28 августа текущего года. Согласно новым правилам, собакам и кошкам будут устанавливать электронные чипы, а их номера внесут в единую базу данных. Это позволит улучшить учет животных и контролировать количество безнадзорных и бродячих животных. За нарушение требований владельцам домашних животных грозит штраф в соответствии с законодательством. В Казахстане во время выборов в Курултай полиция перейдет на усиленный режим работы. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, все избирательные участки будут находиться под контролем полиции. За порядком в общественных местах круглосуточно будут следить камеры видеонаблюдения. Для оперативного контроля за ситуацией в день выборов будут работать специальные штабы. Они будут координировать взаимодействие государственных органов и соответствующих служб. Министерство призывает граждан не распространять ложную информацию и провокационные материалы. С сегодняшнего дня в Казахстане ужесточены правила изменения тарифов мобильной связи. Теперь операторы обязаны предупреждать абонентов о повышении стоимости тарифа как минимум за 2 месяца до его изменения через СМС и на своем интернет-ресурсе. При этом доступ к приложениям ЕГОВ, ЕГОВ Бизнес, ЕУТНЭШ и АЙТУ остается бесплатным и круглосуточным. С 20 августа также ужесточается требование к продаже смартфонов. Продавец обязан предоставить покупателю имя и код телефона до оплаты. Покупатель сможет проверить статус устройства через специальный сервис. Продажа смартфонов, не прошедших верификацию, запрещена. В Индии разработали новый противораковый препарат, который может стать альтернативной химиотерапией. Лекарство под названием РК-251 создали ученые индийских научно-исследовательских институтов. Особенность препарата в том, что он активизируется преимущественно внутри опухолевых клеток и призван минимизировать воздействие на здоровые ткани. В ходе исследований выраженных признаков токсичности РК-251 выявлено не было. При этом специалисты отмечают, что препарат пока находится на доклинической стадии исследования. Для оценки его безопасности и эффективности для человека необходимы дополнительные исследования. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талап» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талап» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жие колданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Әлсіз – слабый. Биік – высокий. Аласа – низкий. Узун – длинный. Организма әлсіз – слабый организм. Организмы әлсіз. Биік – тау. Высокая гора. Биік – высокая. Тау – гора. Биік – тау. Узақ – жол. Длинная дорога. Узақ – длинная. Жол – дорога. Узақ – жол.
0: Учим казахский язык

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын сын есімдер. Наиболее часто употребляемые прилагательные. Қысқа – короткий. Кең – широкий. Тар – узкий. Жылдам – быстрый. Қысқа – жол. Короткий – путь. Қысқа – короткий. Жол – путь. Қысқа – жол. Кең маңдайлы. Широкий лоб. Кең – широкий. Маңдай – лоб. Кең – маңдайлы. Тез – әдіс. Быстрый способ. Тез – быстрый. Әдіс – способ. Тез – әдіс.
0: Учим казахский язык

Радио Окей на чистоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Впрочем,
1: до начала 19 века обувь не разделяли на правую и левую. Оба башмака были одинаковы.
0: Между прочим.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге белгілі эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы келесі кездескенше достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей, окей, окей.
5: Радио «Окей».

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио «Окей» – место не для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: мечте.
1: Знай, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны твой.

Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей на чистоте.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место не

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль взгляд. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрязняя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит,